где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты? Почему? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна.

0: lube it up.
1: Пацаны,
0: 15, no swallow, come.
1: Ты не думай, не со зла. День рождения у тебя. День рождения у тебя.

напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда будет легче мне. А не хочешь, не пиши, значит нет тебе души.

0: ответит мне, что
1: закреплено.
2: Yeah.
0: Пусть
2: do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных.

0: fucking coming.
1: Хочу, чтобы как в книжке.
0: Сак, сак, сак.
1: Черные делишки.
2: Fucking slaves.
1: Мелкие воришки. Чувствовать
3: fat cock.
1: Продано, братишки. Что сейчас?
3: Boys.

0: как известно, горячий и невыносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любимый зато.
1: Do anal.
2: Do it.
1: Do the fisting. Do the fisting. Do the fisting. Stick some fingers.

0: увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен.
0: Нам запахнет. А за пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

0: Boy next door. Boy.
1: Boy. Next door.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy. Next door. Next door.
2: Yep.
0: Suck. Dick.
2: Солнце в небе.
0: Coming. My ass.
2: Надо мной летает.
0: Dungeon Master.
2: Он такой,
0: Gabe.
2: Как и я. И хочется просто.
0: Suck dick. Swallow cum.
2: Мне другого не нужно. Такой, какой есть. Hey. Меня не сломать. И все потому что.
0: Boy next.

0: Валом.
1: Мое семен, они все так хотят, чтоб я...
0: Anal.
1: Fisting. Все вокруг так хотят от меня.
2: Macan.
1: Потому что...
0: Do anal.
1: Про меня говорят, что типа...
3: Do it.
0: Ass.
1: Заебло, что не замечают заслуг. Но мой...
0: 300.
1: Больше, чем любой...
0: 300.
1: Ищите, как...

0: Interesting.
1: Ничего не понимаю, почему же...
2: I'm so horny.
1: Каждый раз, когда ты...
2: Fucking coming in my ass.
0: Move it up.
1: Не будем, но пока мы не забудем, как ты мне пообещал, что будешь...
2: Boy next door.
1: А мы не знаем сами,
2: Sam.
1: Будет между нами и ты...
2: So horny.
1: Парень, но ты всего лишь...
2: Hey. My anal.
1: На прощание ты поцелуешь друг. А мы не знаем сами.
2: Секс.

0: do anal sex. Latex glove.
1: Two fat cocks.
2: Suck dick.
0: Latex glove. $100.
2: Suck dick.
1: Fat cocks.
0: Latex glove.
1: Semen.
3: Нико. Dungeon Master. Приглашаю к вашему вниманию.
4: Slay. Слушайте. Penetration sound.

0: Мачи, мучи.
1: Мать. И вот это
0: Bondage.
1: Стоит почти $300. Спасибо.
2: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
3: мастер.
2: Был независим, а сейчас так скучно без
4: тебя.
2: Ты разрываешь с моей...

0: Передо мной мой
1: Мастер.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: Coming.

0: железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Star Fantasies
0: несет.
1: Finger.
0: Хлысты подгоняют.
1: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: next door.
1: Придет,
0: fisting you.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, look at you.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: Гей вебсайт.
1: И одну из них.
0: Do anal.
1: Про себя подумал ты такие.
0: Boy next door. This thing. Do anal. Master. This thing.
2: Fucking slurs.
3: Semen.
0: Boy next door.

0: Секс.
1: Крыши частных.
2: Слышь?
1: Улица дворов. Лишь
3: семен.
1: Клеют.
4: In my ass.

0: Сука,
1: туда, где меня ждет
2: бабло.
1: А за ней пустая
3: пен. Lube it up.
1: Немного и утоплю.
3: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
3: boy next door.
1: Те признают, если
4: слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door to anal.
2: Не ищи для твоего умысел.
0: Master.
2: Просто привыкай, малый
3: Slave.
0: Dungeon Master.
2: That's
0: fucking coming. Move your tongue up.
3: Slave.
0: Slave.
4: Spank.

0: next door.
1: За застенчивые как девчонки смолкли у воды. Чистые
0: next door.
1: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота нас делают на миг счастливее и моложе.
2: Чистые next door. Застенчивые, как девчонки,

0: 300 bucks.
1: Сейчас о главной селебрити интриги года, таинственном побеге
2: Маргариты
1: вместе с Дарком, будто бы, но нам все-таки удалось найти. Они покинули.

0: У тебя через два дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
2: Гей-парти-секс.
0: А что ты хочешь?
1: Я хочу... Фингеринг.

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass. Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Come ass.

0: парус. В этом
1: Ain't no.
0: Только мы одни.
2: Suction.
0: Август.
1: Man.
0: С тобою.
1: Fucking deep.

0: Abençoa, meu. Abençoa, meu. Oh, filho.
1: Au! Dick.
2: И лучики
1: My calm.
2: Доверчиво глядят мое
1: Priceless.
2: Опять защемит
1: Dick.
2: И
1: Anal finger stick.
2: Окей,
1: okay,
2: пойдет.

спешит. И вместе стоит что-то давно. Стоит и ушла. Стоит Билли Харрингтон. Пришла.

0: и Дик. Владимирский
1: Bad cock. Semen arsonist.
0: Хотя я
1: Жизнь
0: разменена, но не так обычно губит.

0: as we can dick foreplay.
1: Я хочу прямо в рот дать.
0: Yeah. As we can dick foreplay.
1: Я иду в клуб, они такие.
2: Я захожу в клуб, они сильнее, чем.

0: уже все-таки
1: да, все.
0: Не стесняясь дырки,
1: да,
0: хочу днями глядеть на капризное
1: Сокче.
0: На небесную синь.

0: consistent.
1: Хорошо.
0: It's a fucking deep.
1: Я нашел my и меня нашли.
0: Lube it up.
1: Или suck some dick. У меня есть
0: cock.
1: Он
0: horny.
1: Очень.
0: Consistent.
1: Тебя стан с пола по покровам.
0: Bondage.
1: Цвет.

0: Детка, я не дам тебе я не дам тебе душу. Максимум, что это может быть чуть больше, если ты
1: Dungeon Master Artist.

0: fucking coming.
1: Залп наш прикроет отход мы.
0: Fisting.
1: Врага.
0: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
0: Сяк.
1: И победа близка. Хлопнул.
0: Дик.
1: Над головой.
0: My ass.
1: Рвется.
0: Boy. Fisting is.
2: And suck some.

Когда живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, жда, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая. Широкие порывы, от которых все дальше. И сравнивая со своей жизнью.

Это история, это история, которому еще предстоит познать все тонкости. Эй, йоу!

0: бесконечность.
1: Dungeon.
0: В городе чужом, где-то.
2: Чугуарсена.
0: Хорошо, что ты не
1: Fisting.
0: Моих
1: Anals.
0: И не видел никогда моего.
1: Long latex club.
0: Я хочу забыть о том, как.
3: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я. Только знаешь, мне совсем не интересно.
3: Some dick.
2: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Fisting. Anal.

0: Семен.
1: Или слышь? Ой.
2: Ласковые.
3: Hello.
2: Трогаешь ладонью.
3: Ора, там сейчас.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что anal. Поцелуй.
1: Это еще не любовь. Это лишь такой закон для противоположности.
0: Габалины. Латекс. Уносит. Anal.

0: наедет.
1: Next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти.
4: Кипить.
2: Come.
4: Целебный пригласить. От кашля помогать лечить.
2: Он anal.
4: Чищает.
5: The semen.
4: Расчищает.
0: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
3: Гей-парти.
2: Fucking coming.
3: Fantasies.
6: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому, а английскому.
7: Нико Нико Дога.
6: Человек.
5: The Semen.
6: Путешествие продолжается.
2: Oh, yeah.

0: baño.
1: Приказ Верховного
2: Dungeon Master
1: по войскам и военно-морскому 8 мая 1923 года представителями германского Верховного подписан акт о безоговорочной
2: Fisting
1: германских вооруженных
2: boys.
1: Великая Отечественная война, которую вел
2: 40 guys, bondage sex party
1: против
2: Mr. Atwood,
1: победоносно завершилась. Германия полностью
3: Rip the skin.
1: Товарищи
2: Fucking slash. Boy next door
4: Jabroni
2: Full master
5: Nico Nico Doga
3: Maggots
2: Letterhead
3: Tallboy
2: Boston District.
1: Поздравляю вас с победоносным
2: Coming.
1: Великой Отечественной
2: войной. Let's celebrate
1: полной победы над
2: Gay Party.
1: Сегодня, 9 мая, в день
2: Spanking.
1: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
2: Spank.
1: Тует доблестным войскам
2: gotcha.
1: И армии. И частям военно-морского
2: флота,
1: одержавшим из орудий вечная слава павшим в
2: Deep Dark Fantasies
1: нашей Родины. Да здравствует
2: Boy Next Door
3: Letterhead
2: Jabroni Full Master
1: Верховный
2: Dungeon Master
1: Советского Союза
2: Billy Harrington.
6: Ай-яй-яй, I like to Ай-яй-яй, I like
7: Bad cock
6: Ай-яй-яй, I like to Ай-яй-яй, I like
2: Bondage late and 15 Mano Dungeon Master
8: Fucking coming
2: Bondage late and 15
8: Mano
2: Dungeon Master
8: Fucking coming
2: Bondage late and 15 Mano
8: Dungeon Master
2: Swallow Jack and lose
8: the demon
2: Fucking coming
8: Bondage late and 15
2: Mano
8: Dungeon Master
2: Swallow
8: Jack and lose
2: the demon
8: Fucking coming
2: I like

0: Неуклюжий Dungeon Master. По лужам по Dungeon рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
1: I'm so horny.
0: Такой. Ах, я на
1: гей-баре
0: на виду, к сожалению, только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на
1: гей-баре
0: на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день.

0: резко перестать. Ты сак. Дик, don't do anal.
1: Себя влюблять, но...
0: Boy next door.
1: Не влюбляться. Осенью почувствовать, что весной случится...
0: Gay party.

обо мне все говорят, что я тот еще на самом деле они не могут смириться с тем, что трою всех матами, расщепляю атомы, оставляю после целые кратеры.

0: dungeon.
1: Очень серьезно, он пишет демо.
2: You got a bad cock.
0: Yes.
1: Повышает градус. Сферату
0: магнитик.
1: Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Oh, я тут.
0: Oh, dungeon master.
2: Bad cock.
0: Oh,
2: take it.
0: Make up. This thing.
2: Ow.
1: Я вспомнил, нравится.
0: Anal.

0: boy next door.
1: Бытовых, и теперь каждый вечер на эту
2: dungeon
1: вывожу дрессированных
3: своих.
1: Свои.
3: Get your ass back here!
4: Now!

0: boy next door.
1: Третье — это все твои
0: gay website.
2: Pull up our pants.
1: Четвертая причина — это
0: bondage.

0: I want it.
1: Six. Pop.
2: Темная
3: ass.
2: Только
1: dick.
2: Свистят по...
1: My anal.
2: Только
1: semen.
2: Гудит в
3: pants.
2: Тускло мерцаю в темную
3: ass.
2: Ты знаю не спи. И у детской
1: dungeon
2: тайком

0: и тревожная
1: Deep, dark fantasies.
0: Пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от
1: Bad cock.
0: Меня.

0: в смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Симена
0: меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: Coming.
1: О нем зимы холодной той. Не стали его тогда.
0: Так сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стикфорд.

0: всего
1: Latex.
0: Старый перед стою.
2: Дик.
0: Ловлю его усталый, как в огне горю. Ведь пришел сегодня к я покаяться в грехах. Хоть болит немного, только мне неведомо. Отпусти мне
1: на.

0: старый
1: Эйнол.
0: Пахнет
1: Симен.
0: Я не в силах промолчать.
2: Данвинахтер.
3: Coming.
0: Просто, но не просто.
1: Make me come.
0: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
2: Gay amazing.
0: Кто
2: for master
1: swallow
0: свой нательник. Я ни разу не снимал.
2: А for dungeon my house.
0: Он не раз меня спасал.
1: Fucking coming.
0: Был

0: асфальте, в белом
1: семен.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли, отпусти себя на
2: гей вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семен
0: все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: King.
1: Нет, не надо.
2: Boy.
1: Не надо.
3: Rip the skin.
1: Это мой последний.
2: Sex.
0: Anna King.
1: Вот и вся.
2: Next door.
1: Бросаю.
0: Fucking slaves.
1: Это мой последний.
0: Ass. Anna King.
1: Я схожу на.
2: Make me come. Latex glove. My ass. Stick your

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
2: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалею ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Чайков Джога.
1: Где качается на дюнах, Шереметьевский
2: бокал.
1: И у вас корейский
2: данжен.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: бой next door.

0: bad cock.
1: От того, что ты напишешь в своих
0: gay
1: сетях.
0: Yeah.
1: Я и так во всех
0: gay website.
1: Грэм,
0: penis.
1: С тобой как
0: на bonded sex party.
1: Мы уже не вместе.
0: No.
1: Я же не
0: escort.
1: Они примеряют
0: bonded latex.
1: Они

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной
2: oh, dungeon.
0: Там, где была влюблена в тебя. Прятала
1: finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступает теплым
1: семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.

0: party.
1: Fisting ass.
2: Fucking coming. My car.
3: Bondage.
4: А наш притончик
2: воинчик.
4: Никто, ребята, не поставит
2: next door.

0: не ведал запаха.
1: Gay party up here.
0: Но вот в компанию попал и опустился.
1: Swallow cup.
0: Без руля и...
1: Dungeon master.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Сапшер!
0: Выходные прямо невыносимо.
2: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все и на глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spank.

0: Там было другое.
1: Dungeon.
0: Другая совсем.
1: My calm. Yeah.
0: Там Maggot. Свернувшись кольца, шипели.
1: Stick finger.
0: Едва. Там было безумно.
1: Horny.
0: Там
1: обрывалось. Your hand.

0: Fat cocks.
1: Six hot lords.
0: Bad dungeon.
2: Slurs.
0: Fisting
3: ass.
4: We're spanking.
3: Good gay sex.
5: Yeah. Bad malice.
0: Semen. That turns me on.
6: Мы тебя научим. Шевелить.
0: Anal.
6: Не работать правильно.
0: Oh.

0: Отсутствие. Можно.
1: Subject.
0: И отсутствие. Молятся на то, что их.
1: Fisting.

0: latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
0: Bad cop.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Так пускай.
3: The semen.
2: Spanking. Billy Harry.
0: Amazing.
4: И тогда на
0: gay website.
4: Вдруг запляшут облака. И
0: full master.
4: Запиликают нас.
3: Dicks.
4: С голубого.
0: Latex glove.
4: Начинается.

приходил и он начинал фактить. И через час становилось better. Спадали пол, смягчались Leather. Он больше не казался сирым, отчетливее делался. Он шел на party и фактит.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним.
1: Dark.
0: Никогда
1: Fuck.
0: И никогда
1: Sack.
0: И так
1: Darkholm.
0: Обитал.
1: Smart. Stick finger.
0: И спасал их всех. Заслонял их с собой.

0: boy.
1: Тихо ему отвечал. Возьми
2: the slave.
1: И начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
2: gotcha.
1: Песня.
2: Sex sound.
1: И странные длинные тексты.

0: MC Leatherman
1: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли

0: some dick. Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Vision.
1: Ученые
3: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
2: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
2: play with judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.
2: Gotcha, contestant.

0: возможно.
1: Lube it up.
0: Вам
1: ass.
0: Маю.
1: Yeah.
0: Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: над тобой. О, мастер.
1: Гей парти?
0: Coming.
2: Тебя просто...
0: It's a long process.
2: Руки на...
0: Warning.
2: Дик. Которым ты не...
0: Coming.
2: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
0: Come.
2: Ты мог бы стать намного...
0: Warning.
2: Этим...
0: Matter.
2: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
3: Harrington.
2: Никогда...

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
3: Latex glove.

0: рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачешь моя.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Не рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: Димин.
1: Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Охрана. Не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: Любимый мой, но
1: любит об
2: наивная дура, я б сказала
3: Sorry.
2: Цензура, скажи ей, что
1: Dungeon
2: хочет
1: Late.

0: Хочу как... Большие банки. Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Гачи.
0: Оу, я Мишка.

0: sex. You have 2 blocks down.
1: Нахуяришь, не буду.
2: Loop it up. Yeah. Dungeon master.
1: Мне похуй, не буду.
0: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут
0: охуевать.

0: Скажи теперь, скажи мне.
1: Ой.
2: Will you show me?
3: You fucking ass.
0: Какой-то
1: horny gay.
0: Живет внутри.
3: My ass. Fucking coming, fucking coming.
1: Loop.
3: Sex.
1: Gay next door.

0: Boy Next Door.
1: Всем вам доброе утро. Вновь убегаем из
0: чтобы... An ass fucking coming.

0: Do you like what you see? My ass.
1: Я искал тебя вечно.
2: Вот fucking slay.
1: Делаю вдох, так пахнет.
0: My ass.
1: Я искал тебя вечно.
2: Вот fucking slay.

0: Latex Club.
1: И после Fisting. Мне не обрести покой.
0: Я Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: Let's pull up our pants. Dust ourselves off. Endured the lash of the sky.

0: Dungeon Master.
1: Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается?
0: Хочешь, я буду. Dungeon Master. Ты очень даже horny. Но я тебя. Do anal. Так скажи, хочешь, я буду. Dungeon Master. Ты очень даже horny. Но я тебя. Do anal. Do anal.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Мы
2: даем. Gay website turns me on.
1: На тебя городу.
2: Horny.

0: 年比。
1: Oh, master, latex glove. Just in.
2: That's one of semen.
3: Flesh.
0: Я больше не
1: do anal. Penetration.
0: С своим кудрявым парнем.
4: Rip the skin.
0: Смешными.
1: Dungeon master.
0: Заявлюсь на
1: dungeon.
0: Подъебешь мне.

0: Лес, деревья, металл,
1: дик, кам,
0: влог, мелкими каплями прогонит
1: мать.
0: И среди всех своих остались лишь
1: 300 бар.
0: Намятый
1: next door,
0: стеленной покрывалами, вокруг все.

0: My ass. Bad cock.
1: Baldai, ultimi stai.
0: Suck some dick.
1: Мечтаю. Лай, лай, лай. Зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь... Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул,
0: boy next door.
1: Мне стукнуло 17, ты несешь какой-то,
0: shit.
1: Меня несет. Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают
0: fisting.
1: Больно. Лай, лай, лай, хочешь быть со мной, значит, будь...

0: Control Master. Fisting. Performance arts. Зажигают свет.
1: Сколько не пытался разобраться, anal.
0: Я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разных. Все у каждого здесь свой
1: Suction.
0: Свой
1: oh.
0: И свой
1: ass.
0: Как правильно
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа не готовы рвать это
1: Dick.
0: До костей. Идут по
1: кругу,
0: не жалеют. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два типа. Другие никогда не оставят. Стоящие за
2: Billy.
0: И уперты зад.
2: Pants.
0: Смотрю, не разорвет.
1: You ain't no.
0: You нет в темноте.
1: I come. That turns me on.

0: виду. Да, да. Не плевал на
1: стык. Stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типы. Одни готовы.
1: Suck.
0: Пускай.
1: Full master.
0: Всем казаться подбирать платье. После навытворять. Так что
1: Dungeon.
0: В огне. И есть два типы. Другие никогда не подставят.
1: Gay sex.
0: Не скажут.
1: Don't do anal. Just lube it.
0: В ответ. Смотрите, разорви.
1: You're wrong. Swallow my cum.
0: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один.
1: И 300 бакс.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
1: чтобы coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебя до конца.
1: Spank.
0: Берут
1: спать,
0: не замечая потерь. И чиста, как слеза. Два типа. Они могут прощать даже самых
1: смартых.
0: И упустят момент. Внутри не разорви.
1: You ain't no.
0: You need to eat. Два типа. Рвать это тут на кости. Как тут по головам не жалеют.
1: Suck dick.

0: Welcome.
1: Больная. Просто замечательно.
0: Yeah.
2: Попробуйте новый удивительно мягкий.
0: Come.
2: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная. Do you like what?